Та то тогда сидрет, на шесть цыган без ему скрет. Он де лост мит сих оф канфой, де патиен. Ту бис кума оне гэд, от мит никс верлост ди вэд. Ой, загава, ту хост гор никс цом.